Радіо Іскатель.

0: правила искателей.
1: Нам за честность могут простить практически все. И, скажем, недостаточно профессиональную игру и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность, уже ничего не прощают. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая быстрая в мире птица – сапсан. Его рекорд – полет со скоростью более 200 км в час. Во время пикирования сапсан разгоняется до 389 км в час.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Василий Соловьев-Седой.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Надо помнить, что великим ты можешь стать и после смерти. Сергей Бубко для радиоискатель.
2: Когда внезапно возникает

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: Радиоискатель. Вы слушаете Радиоискатель.
1: Так останется секретом, тайна третьей планеты.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

сердце не лежит мне. Все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

Куда хочу,

0: слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить

радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – физик Юрий Цалакович Оганесян. Юрий Оганесян родился в Ростове-на-Дону в 1933 году в семье архитектора. Детство провел в Ереване и, казалось, был готов продолжить семейную традицию. В Москву он приехал поступать в архитектурный институт. Но Юрий Цалакович поддался азарту друзей и подал документы в Московский механический институт, который готовил специалистов для атомной отрасли. Так случай определил судьбу. После окончания института в 1956-м Юрий Цалакович Оганесян попал в лабораторию к академику Георгию Флёрову. Работа шла трудно, не хватало оборудования, эксперименты продвигались медленно. В одну из ночных смен в лабораторию неожиданно приехал сам Игорь Курчатов. Молодой Оганесян, не побоявшись, прямо рассказал ему обо всех проблемах. Курчатов велел составить письменный доклад, и через год в подмосковной Дубне начали строить новый ускоритель, лучший в мире для работы с тяжелыми ионами. Оганесян переехал в Дубну и остался там навсегда. В 1970-м он защитил докторскую диссертацию. Позже возглавил лабораторию ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований. Именно здесь, под его руководством, были синтезированы новые химические элементы от 104 до 118. Самый тяжелый из них, 118, открытый в 2006 году, назван в его честь. Оганесон. Это уникальный случай при жизни ученого. Элемент таблицы Менделеева, носящий имя российского физика. Среди его открытий – механизм холодного слияния массивных ядер, который сегодня используют в лабораториях по всему миру. Он автор фундаментальных трудов по синтезу новых элементов, академик Российской академии наук, профессор МГУ и множество зарубежных университетов. При этом о своих заслугах говорить не любит, предлагает спрашивать у коллег. В свои 93 года Юрий Цалакович продолжает работать и ведет активный образ жизни. Встает в 5 утра, проходит пешком 3-4 километра. Говорит, что привык к спорту еще в студенчестве. Играл в футбол, баскетбол, бегал на коньках. В Дубне Оганесян много лет выступал за местную футбольную команду и уверен, движение помогает ясно мыслить. Сейчас в Дубне работает новая лаборатория, фабрика сверхтяжелых элементов, аналогов которой в мире нет. Сам Юрий Цалакович Оганесян допускает, что таблица Менделеева может расшириться вплоть до 180-го элемента и продолжает ставить эксперименты, чтобы доказать это.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. У разных народов мира есть предания, рассказывающие о том, как Бог испытывал человека, проверяя его веру. Одним из таких был библейский Иов. Ему пришлось пережить все бедствия земной жизни, чтобы доказать, что он верен Богу. В Кыргызстане есть легенда об Аюбе, которому тоже пришлось пережить ужасные события. Желая убедиться в его верности, Бог послал ему множество несчастий. Сгорел дом, погибли дети, воры украли овец. Несмотря на это, Аюб остался непоколебим в своей вере. Тогда Бог наслал на него проказу. Все тело Аюба покрылось ужасными язвами. Опасаясь заразиться, люди прогнали его в горы. Аюб долгое время мерз, голодал, страдал от боли, но от веры не отказался. Наконец Бог сжалился над ним. Он велел взойти ему на вершину горы и топнуть правой ногой. Из скалы тут же брызнул фонтан горячей воды. Он топнул левой ногой. Образовался источник с холодной водой. После того, как Аюб искупался в горячей воде, а потом выпил холодный, он полностью исцелился. Убедившись в крепости его веры, Бог вернул ему все, что он потерял, включая семью, богатство и скот. После этого Аюб был объявлен святым и прожил долгую счастливую жизнь. В том месте, где святой исцелился 5000 лет тому назад, сейчас находится город Джалалабад. Он раскинулся у подножия гор Аюб-Тоо. На горе находятся Хазрет-Аюбские минеральные источники. С незапамятных времен сюда приходили многочисленные паломники, чтобы избавиться от золотухи, малярии, ревматизма и кожных заболеваний. Источников несколько, но только один из них считается священным. В советское время в Джалалабаде появился курорт, куда со всей страны приезжали тысячи желающих поправить свое здоровье. Помимо минеральной воды есть лечебные грязи. Целебную воду можно пить или принимать с ней ванны. Рядом с источниками стоит мавзолей с могилой, где похоронен святой Аюб. Возле него всегда можно увидеть паломников и туристов.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Однажды император Николай I завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились. Он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: края голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Наши искатели. Наши искатели.
2: Игоря и Дмитрия Бухманов в России знают немногие. Основатели компании Playrix родились в Вологде, построили один из крупнейших бизнесов в мире мобильных игр и к 2022 году добрались до 12 и 13 строчек российского рейтинга Forbes. У братьев по 8,1 миллиардов долларов на каждого. Начиналось все с гораздо более скромных сумм. В 2001-м на своем первом подаренном дедом компьютере они написали простенькую игру и выставили на продажу в интернете. Игру неожиданно за месяц купили 4 человека, а будущие миллиардеры заработали $60 на двоих. Надо сказать, что один из разработчиков тогда еще учился в школе. Playrix начала свою работу в 2004-м. На старте было 4 человека, которые трудились в комнатах, арендованных на книжных складах. Через 2 года их стало 10, а еще через 2 – около 100. Компания росла и довольно быстро достигла заработка в 5-6 миллионов долларов в год. Playrix тогда выпускала игры для компьютеров. Но в 2009-м Дмитрий Бухман поехал на международную игровую конференцию, где четко понял, что делать нужно мобильную историю. Компания изменила курс и начала работать на рынке бесплатных мобильных игр со встроенными покупками. Прорывом стал выход игры Township. Она сразу же стала успешной и продолжала расти еще несколько лет после релиза. Вместе росла и компания. Playrix открыла офисы в разных городах. Счет числа ее сотрудников уже пошел на тысячи. Очередной скачок произошел на фоне пандемии. Люди оказались запертыми дома, и одной из немногих возможностей уединения стал личный смартфон. Количество скачиваний игр Playrix выросло вдвое и достигло 100 миллионов в месяц. Самые популярные игры компании – Homescapes и Gardenscapes. Их главный персонаж – дворецкий Остин, который занимается ремонтом в доме или приводит в порядок фамильный сад. Интересно, что игры, как и сама компания, больше известны за границей. В России их только делают. Сейчас Playrix – второй в мире разработчик мобильных игр, сотрудники которого живут в разных городах и странах. А Игорь и Дмитрий Бухманы – одни из немногих предпринимателей, чье благосостояние продолжает расти.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама. Стерлитамак, любимый и вечно молодой. Отмечаем юбилей города на фестивале «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. В Стерлитамаке ярмарка ремесленников, гастрозона, концерты, экскурсии, мастер-классы, звездные гости и много приятных сюрпризов. Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. Организаторы проекта, администрация города и фестивальная дирекция. Фестиваль «Купец 2.0» проводится при поддержке компании «Росхим» и башкирской содовой компании «0+».
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов – Рио-де-Жанейро – получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Иркутске на 103.1 FM.
1: Существует ложный стереотип, что Иркутск находится на Байкале. На самом деле от города до озера 66 километров. Иркутск раскинулся на берегах Ангары в месте впадения в нее притока Иркут. В 1661 году по заданию енисейского воеводы русский первопроходец Яков Пахабов основал здесь Иркутский острог. Об этом событии напоминает памятник основателям Иркутска на набережной Ангары. Возле памятника оборудована смотровая площадка. С этой точки Ангара предстает во всей своей красе и мощи. Ширина реки в этом месте превышает 400 метров. Чудо, но вода не замерзает даже в лютые морозы. В Сибири это редкий случай, когда в январе можно покататься на лодке. В Иркутске это реально. Ангара в этом месте не покрывается льдом никогда, даже если на дворе минус 40. Как это ни парадоксально, замерзнуть реке не позволяет Байкал. Ангара берет начало в глубинах озера, где температура воды составляет плюс 4 градуса. Этого хватает, чтобы противостоять морозу на пути до Иркутска. При этом сам Байкал покрыт толстым слоем льда. Лишь растеряв в городе тепло, за Иркутском река покрывается ледяным панцирем. Со всех сторон город окружают леса и луга. Окрестности представляют собой слегка всхолмленную равнину. Геологи такой ландшафт называют пенепленом. В городе имеется множество скверов и парков, среди которых реликтовая Кайская роща, Плишкинский лес, парк на Синюшней горе. Но главным украшением является Ангара, которая делит город на две части. Поскольку Иркутск расположен вблизи сейсмоопасной Байкальской рифтовой зоны, в течение года фиксируется около 300 землетрясений мощностью до 4 баллов. Один раз в 15 лет случаются 6-бальные землетрясения. В 1862 году были зарегистрированы толчки силой 8 баллов. Это вызвало небольшое цунами. Высота волны на Ангаре тогда достигала 2 метров. В городе с церквей падали кресты и сами по себе звонили колокола.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила речку мячик».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать. Расстояние между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией составляет 4 километра 200 метров. Именно столько вам придется преодолеть, если вы планируете отправляться с острова Крузенштерна на остров Ратманово. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Я прошу

Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли.

0: любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Расскажу, почему люди, предчувствуя неприятность, говорят, дело пахнет керосином. Причем тут горючее? Корень этой фразы кроется в скандале столетней давности, который разгорелся в США. В центре внимания оказались чиновники, бравшие взятки за раздачу концессий на добычу нефти в Калифорнии. В деле было замешано немало высокопоставленных лиц, а министра юстиции даже отправили в отставку. В советской прессе происшествие тоже освещали. Популярный журналист Михаил Ефимович Кольцов даже посвятил скандалу фельетон, который вышел в газете «Правда». Кольцов писал: «У одного несколько нефтяных акцишек завалялось на самом дне кармана. Другой еще совсем недавно получил за прекращение нефтяного дела взятку выше средних размеров, крепко и убедительно пахнувшую керосином». Читателям так понравилась эта фраза, что ее тут же начали употреблять в повседневной жизни, как намек на что-то подозрительное. Со временем выражение обросло смыслами и стало синонимом надвигающихся неприятностей.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Мусульманский период в истории Испании, в ту пору известный как Аль-Андалус, Андалусия, был золотым веком исламской цивилизации и исламского общества. Одним из выдающихся деятелей мусульманской Испании был Абуль-Касим Аль-Захрави, величайший средневековый хирург ислама. Наблюдая самых разных пациентов изо дня в день, он был придворным врачом 50 лет, и ведя записи о процессе их лечения, он оставил очень ценный труд по медицинским знаниям, который назвал «Аль-Тасриф». Его медицинская энциклопедия состоит из 30 томов, каждый из которых разбирает разные аспекты медицины. Как диагностировать заболевания, какие продукты следует избегать, составляя здоровую диету и делая ее частью лечения. Особенно подробно он описывает негативное воздействие алкоголя на организм. Наиболее значительным томом Аль-Тасрифа является 30-й, посвященный хирургии. Аз-Захрави открыл большую часть тех процедур и материалов, которые широко используются во время операций в наши дни. Он первый использовал кетгут в качестве нити для внутренних швов. Кетгут – это нить, вытянутая из слизистой оболочки кишечника животных. Является единственным материалом, который может быть использован в хирургии внутренних органов, поскольку рассасывается в организме, что избавляет от необходимости повторной операции по удалению внутренних швов. Он также был первым, кто использовал специальные щипцы во время родов, значительно сократив тем самым смертность младенцев и рожениц. Он первым провел операцию по удалению миндалин, изобрел скрытые скальпели, первым использовал и общую, и местную анестезии. Он также стал первым хирургом, сделавшим мастектомию, удаление женских молочных желез при наличии в них раковой опухоли. И сегодняшние операции производятся в точно таком же порядке, в котором проводил их Аз-Захрави. Он подробно описывал, как собирать и фиксировать кости при переломах, как проводить ампутацию конечностей и даже то, как следует крошить камни в мочевом пузыре. Многие современные хирургические инструменты, включая скальпели, медицинские пилы, щипцы, тонкие ножницы, остались такими, какими их придумал мусульманский хирург Аз-Захрави.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. В заливе Бурнёв существует дорога, которая связывает французский остров Нуар-Мутье с материковой Францией. Эта дорога открыта всего два раза в день на 1-2 часа. Дело в том, что она открыта во время отлива. Все иное время она затапливается до уровня от 1 до 4 метров. Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. R.E.M. Человек на Луне.

0: Лодырь.
1: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
3: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
3: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Водители легковых автомобилей обязаны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Об этом газете «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Водителям легковых транспортных средств необходимо иметь в дороге действующее водительское удостоверение соответствующей категории. Это обычно категория «Б». Также должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства, если машина поставлена на учет. Если же машина не поставлена на учет в госавтоинспекции, то нужен ПТС и договор купли-продажи. Если, конечно, ПТС выданы в бумажном виде, а не в электронном, отметил адвокат. В числе обязательных документов юрист также назвал полис ОСАГО. Если он оформлен на бумаге, его нужно возить с собой. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. При этом большинство участников не рассчитывают получить крупный выигрыш. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 23% респондентов приобретают лотерейные билеты не реже одного раза в месяц. Еще 45% россиян участвуют в розыгрышах несколько раз в год, в то время как оставшиеся 32% покупают билеты не более одного раза в течение года. Исследование также показало, как россияне распорядились бы 10 миллионами рублей в случае выигрыша. 42% респондентов направили бы средства на покупку квартиры или дома, либо погашение ипотеки. Другие 24% предпочли бы сохранить деньги и увеличить капитал, положив их на банковские вклады или вложив в инвестиционные инструменты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Еще со времен Римской империи и Древней Греции красивое тело с развитой мускулатурой пользовалось особым вниманием среди скульпторов и живописцев. Культ физического совершенства и красивого тела уже тогда поддерживался известными упражнениями с отягощениями для укрепления физической силы и мускулатуры. Однако говорить о бодибилдинге как о самостоятельной спортивной дисциплине справедливо, начиная с конца 19 века. Интерес к атлетическим занятиям историки тесно связывают с именем Юджин Сандоу или Евгений Сандов. Он родился в 1876 году в Кёнигсберге. Выступал в цирке, был борцом и демонстрировал такие удивительные силовые трюки, что получил покровительство от нескольких знатных особ в Европе. От короля Англии Сандов получил звание профессора по физическому развитию. Его лозунгом на заре прошлого столетия было «Жизнь – это движение», который лег в основу его одноименной книги. По его теории, врожденный человеческий инстинкт здоровья подталкивает человека к движению, а искусственный отказ от движения, сознательное нарушение законов природы, приводит к тому, что органы и система человека выходят из строя один за другим, а потом отмирают в результате болезней, травм и старения. Затем последовала его другая книга, в 1903 году выпущенная в Лондоне большим тиражом под названием «Бодибилдинг», в переводе с английского «Построение тела». В ней были изложены основополагающие принципы культуризма. В систему Сандова входили упражнения с гантелями в виде методических указаний. При этом особенно подчеркивался принцип постепенного нарастания нагрузок. Учения Сандова сыграли огромную роль в развитии методов культуризма и современных понятий методики силовых упражнений.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: А папа-то копыт пыль по полю летит.
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Карелии, возле города Сортавала, есть озеро Айронне. Размеры его невелики. Всего 2000 на 600 метров. Летом на берегах можно увидеть туристов, а зимой – любителей автогонок. Дело в том, что на замерзшем озере ежегодно проводят автомарафон 25 часов на льду. Задачей гонщиков является не просто наездить километры, а за 25 часов накатать как можно больше кругов. Задача не из простых, поскольку ездить приходится по льду на нешипованной резине, заднем приводе и без систем стабилизации. Протяженность круговой трассы составляет 6 километров. За время соревнований экипажи накручивают до 1500 километров. В состязаниях принимают участие как профи, так и любители. Гонщики могут быть любого возраста. Главное условие – наличие водительских прав. Для проведения автомобильных соревнований толщина льда должна быть не менее 40 сантиметров. При подготовке трассы от снега расчищается полоса шириной от 5 до 20 метров. В первом марафоне приняло участие 6 команд. Каждая включала 3-4 гонщика, которые в пути сменяли друг друга. Проект сразу попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый положительный командный марафон на льду. Гонщики участвовали в соревнованиях на «Жигулях» советского производства. В одном из заездов участвовал «Запорожец». Главным было за сутки ни разу не вылететь с трассы. Победителем считается команда, которая по истечении времени накрутила больше оборотов. Обычно удается сделать 200-300 кругов. Помимо марафона, фестиваль включает трюковую программу «Карельская Джимхана». Задача гонщиков – пройти трассу как можно быстрее, обходя всевозможные препятствия. В число упражнений входят езда задом, прохождение парковочных боксов, кручение восьмерок и другие сложные элементы. В рамках фестиваля проходят мастер-классы на упряжках «Хаски» и зимний кубок по прыжкам с трамплина. Формат автомарафона «25 часов на льду» уникален тем, что в мире он единственный.

избиратель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Пока американец Эрл Диксон трудился поставщиком ваты для фирмы Джонсон & Джонсон, его молодая жена проводила много времени на кухне. Руки неопытной миссис регулярно страдали от кухонных ножей, и мужу постоянно приходилось оказывать ей первую помощь. В 1920 году заботливый супруг придумал приклеить на липкую хирургическую ленту кусочки марли, а сверху закрыть тонкой тканью. Миссис Диксон оставалось снять защитную ткань, отрезать от ленты кусочки необходимой длины и заклеить рану. Владельцы компании Джонсон повысили Джонсона до поста вице-президента, а новый товар назвали Band-Aid, то есть лента помощи.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не боюсь.

0: если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение. Здравствуйте. Давайте поговорим про устойчивое выражение «смотреть сквозь пальцы». Все знают, что оно значит. Смотреть сквозь пальцы – это намеренно не замечать недоделки, ошибки или даже что-то противозаконное. Существует и версия, что в обиходе представителей проверяющих органов был такой жест. Они прикладывали к лицу ладонь с растопыренными пальцами. Таким образом давали понять, что якобы не видят нарушений. Но, скорее всего, фраза эта пришла к нам из немецкого языка, где есть аналогичная идиома «Durch die Finger sehen». Переводится оно дословно как «закрывать лицо пальцами, чтобы закрыть себе видимое пространство». Обе версии на самом деле не противоречат друг другу. И вы по сей день можете встретить человека, который прикроет пальцами глаза, давая понять, что он все видит, но не хочет замечать происходящее.
3: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстрой заказчик Development». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама. Стерлитамак – любимый и вечно молодой. Отмечаем юбилей города на фестивале «Купец 2.0». С 4 по 6 сентября в Стерлитамаке ярмарка ремесленников, гастрозона, концерты, экскурсии, мастер-классы, звездные гости и много приятных сюрпризов. Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. Организаторы проекта, администрация города и фестивальная дирекция. Фестиваль «Купец 2.0» проводится при поддержке компании «Росхим» и башкирской содовой компании «0+».
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу
0: все знать.
3: Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Таштыпе на 101.9 FM.
1: Хакасия – национальная республика Восточной Сибири. Она раскинулась в пределах от Рогов, Саяно-Алтайского Нагорья и занимает почти всю Хакасско-Минусинскую котловину. В республике проживает около 500 000 человек. В Хакасии насчитывается 5 городов республиканского значения и 8 районов. Самым крупным районом считается Таштыпский. Он раскинулся на юге региона и занимает не менее трети территории республики. Центром Таштыпского района является село Таштып. Оно находится в просторной долине, в 150 км от хакасской столицы Абакана. Казачий пост на этом месте появился в 18 веке. Он служил для защиты на всю страну, благодаря заимке Лыковых, которая находится в глухом месте на самом юге района. Это череповедника Хакасский. Староверы в этих местах жили еще в начале прошлого века. В 1929 году 6 семей Лыковых ушли в самые безлюдные места и поселились в глухой тайге. В 1978 году отшельников случайно обнаружили геологи, а знаменитыми их сделал журналист Василий Песков, который в «Комсомолке» опубликовал статью «Таежный тупик». Сейчас от большой семьи старообрядцев осталась только Агафья Лыкова, которая продолжает жить на заимке. Еще одной достопримечательностью района является «Горячий ключ» или «Абаканский аржан». Термальный источник находится на склоне долины реки Бедуй. Температура воды колеблется от 37 до 40 градусов. Вода слегка газированная, немного пахнет сероводородом. О целебных свойствах воды было известно давно. Когда-то «Горячий ключ» назывался «диким курортом». С разных сторон к нему проложили 5 троп, по которым шли желающие исцелиться. Секрет популярности источника

Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать. Сумма штрафа на дороге в Финляндии зависит от доходов нарушителя. Так, например, штраф в 170 тысяч евро получил водитель, годовой доход которого составил порядка 7 миллионов евро. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям».

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Режим дня каждая школа устанавливает самостоятельно, однако он должен соответствовать определенным требованиям. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться следующие требования СанПин. Уроки могут начинаться не ранее 8:00, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 19 часов, уточнил эксперт. По словам Костенко, между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв длительностью не менее 30 минут. Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. И в завершении выпуска: в Пекине открылся детский сад для роботов, где ученые исследуют альтернативный подход к их обучению. Об этом пишет китайское издание Global Times. Журналисты отмечают, что принципиально иной подход к обучению дроидов состоит в том, что исследователи хотят, чтобы роботы учились посредством тактильного восприятия, проб и ошибок и собственного опыта, а не на том, что им демонстрируют люди. Например, как пишет издание, если робот врезается в стену во время обучения ходьбе, то это столкновение становится частью его опыта. Машина записывает произошедшее, пытается еще раз пройти, корректируя свои движения, чтобы избежать той же ошибки. В данном случае, отмечает Global Times, сама неудача становится данными для обучения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели. Планета.
1: Узбекистан ассоциируется со степями и пустынями. Действительно, две трети территории страны занимает бескрайняя равнина. Однако на юге республики раскинулась целая горная страна, привлекающая альпинистов и горнолыжников. В 80 километрах от Ташкента находится горная вершина Большой Чимган высотой 3309 метров. Она является отрогом Чаткальского хребта, который протянулся вдоль границы западного Тяньшаня. В настоящее время Чимган является популярным курортом и местом активного отдыха. Его история началась в 1879 году, когда в горах военные основали санитарно-гигиеническую станцию. Это было связано с тем, что солдат в ташкентском гарнизоне косила малярия. В некоторых подразделениях болело до 80% личного состава. Требовалось место с благоприятным климатом, где можно было в условиях полной изоляции заниматься лечением и оздоровлением больных солдат. Найти место для станции поручили главному военно-санитарному инспектору русской императорской армии в Туркестане Эмилию Акалову. Его выбор пал на Чимган, поскольку в урочище был чистейший воздух и невысокие температуры в летний период. Это было важно, поскольку солдаты страдали из-за безветренного зноя, который царил летом на протяжении 40 суток. Сначала на станции Чимган лечили заболевших малярией солдат. Результат превзошел все ожидания. Лечебными свойствами обладали горный воздух, живописные панорамы и кумыс. Станцию было решено превратить в климатический курорт. В горах появились база отдыха, магазин, театр, танцевальная площадка. Чимган стал настолько популярен, что летом на отдых сюда приезжал сам губернатор Туркестана вместе с семьей. В 60-е годы 20 века на высоте 1600 метров построили горнолыжный комплекс Чимган. Точкой притяжения альпинистов стала гора Большой Чимган. На сегодняшний день насчитывается 15 маршрутов восхождения на вершину. Любителей походов привлекают маршруты по урочищу 12 ключей, в Зааменский Арчевый заповедник и каньон Чертанги, через который перекинут стеклянный мост.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За разработку теории относительности Эйнштейна из года в год неоднократно номинировали на получение Нобелевской премии крупнейшие физики того времени. Однако премия ему была присуждена только за объяснение фотоэффекта. Свою Нобелевскую речь, однако, Эйнштейн посвятил именно теории относительности.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Майкопском районе Адыгеи есть поселок Каменномостский. Его хорошо знают любители активного отдыха. Сюда приезжают со всей России, чтобы полюбоваться узкой хаджохской тесниной, которую пробила в скалах река Белая, и каскадом водопадов на ручье с необычным названием Руфабго. Их невозможно сравнить с Ниагарой, они невелики, зато очень романтичны и в большинстве своем доступны. Сегодня это одна из туристических визитных карточек республики. Протяженность ручья Руфабго не превышает десяток километров. Водный поток бежит вниз по узкому ущелью среди живописных зарослей бука и пышной травы. На своем пути вода 16 раз падает с уступов, образуя водопады. Большие и малые, полноводные и не очень. Всех объединяет одно – они красивы и располагают к отдыху и медитации. Каждый водопад имеет собственное имя. На высоте в 829 метров шумит водопад «Грандиозный». Ниже расположен «Сухой». Согласитесь, странное название для водопада. Еще есть «Глубокий», «Детский», «Скромный» и «Лелькин». Водопад «Чаша любви» бурлит на высоте 560 метров. Ниже его сменяют девичьи косы, которые нередко путают с девичьей косой – коса в единственном числе, который находится еще ниже. Дальше идут камнепад, сердце Руфабго, каскадный и шум. Водопадный марафон завершают три братца, расположенные на высоте 425 метров. Чтобы подняться от нижнего водопада к верхнему, придется преодолеть 404 метра. У каждого водопада свой характер. Шум можно услышать издалека. В центре потока сердца Руфабго лежит каменная глыба в форме сердца. Над камнепадом грозно нависают каменные уступы. Обычные туристы поднимаются по оборудованной тропе до водопада Девичьей косы, седьмого по счету снизу. Чтобы подняться выше, требуется специальное снаряжение. Но и этого бывает достаточно, чтобы оценить всю прелесть Руфабго и понять, что водопады не только красивое зрелище, но и место силы. Падающие струи воды, подобно потокам энергии, наполняют тело силой и заряжают севшие в городе аккумуляторы.
1: Искатели. Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Саркофаг в точном переводе слова означает «пожиратель мяса». Первоначально так назывался известняк особой породы, который уничтожал тела мертвецов.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете радиоискатель.

0: соискатели.
1: Этери Георгиевна Тутберидзе. Самый успешный тренер современного фигурного катания. Вокруг ее методов работы ходит немало споров. Этери обвиняют в излишней строгости и даже жестокости. Однако именно ее ученики, начиная с 2014 года, поднимаются на пьедесталы самых престижных международных соревнований. Первой стала звездочка Олимпиады в Сочи Юлия Лепницкая. В тот год она выиграла золото чемпионата мира и золото домашней Олимпиады в командном зачете. А имя Этери Тутберидзе все чаще стало появляться в прессе. Спортивная карьера Этери Георгиевны – яркий пример поговорки, что терпение и труд – все перетрут. Свой собственный путь фигуристки она была вынуждена прервать из-за недостатка средств. Чтобы заработать, еще совсем юной девушкой улетела в США. Там она должна была выступать в ледовом шоу. Но из-за проблем с документами других участников контракт был расторгнут. Тутберидзе оказалась в Америке без денег и работы. Приходилось жить буквально в приюте для малоимущих. В 1996 году она была ранена во время теракта в Оклахоме. На некоторое время ее с партнером даже приютил сотрудник пожарной службы. Но именно в тот период Тутберидзе начала тренировать. Сначала на общественных катках. Но у нее получалось. Вернувшись в Россию, сразу стала искать работу тренера. Мест нигде не было, и никто из старых знакомых помочь не мог. Однажды в телефонном справочнике она увидела объявление «Цирка на льду». Позвонила. Ей предложили две площадки. Одну на Таганке, где требовался тренер три раза в неделю. Вторую в Братеево, в группу здоровья. Спустя какое-то время Этери взяла группу в Зеленограде. Затем позвали на каток Серебряный, где у нее появились первые чемпионы первенства России, победители финала Кубка страны. На двух последних Олимпиадах в Пекине и Пхёнчхане победительницами личных соревнований среди женщин стали ученицы Тутберидзе. И вообще почти все именитые чемпионки последних лет тренировались у Этери. Среди них Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Загитова и чемпионка России 2023 года Софья Акатьева.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, у мамы ванечку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать. В 1992 году футболист Сергей Бодок перешел из самарских крыльев Советов во владикавказский «Спартак» в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Тамбове на 101.4 FM.
1: Первое, что приходит на ум при упоминании Тамбова, это крылатое выражение «Тамбовский волк тебе товарищ». Фразеологизм имеет глубокие исторические корни и несколько версий происхождения. От древнерусской до времен Тамбовского восстания в начале прошлого века. Всенародную известность фразеологизму принесла комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Правда, в фильме фраза прозвучала немного иначе. «Тамбовский волк тебе боярин». Но не только этот эпизод связывает Тамбов с кинематографом. В Тамбове родился Лев Кулешов. Кинорежиссер, актер, основатель и первый преподаватель в ГИКа Всероссийского государственного института кинематографии. Свою творческую карьеру он начал с работы художником на киностудии. Потом снялся в качестве актера, а вскоре уже руководил съемкой картин. Позже по его учебнику «Основы кинорежиссуры», вышедшему в 1941 году, учились многие будущие известные режиссеры. Книга была переведена на множество языков мира. В общей сложности Кулешов снял около 20 фильмов. В честь патриарха советского кино названа одна из тамбовских улиц. Родом из Тамбова сценарист и режиссер Вячеслав Рогожкин. Среди его работ «Русские бабы», «Охотники за бриллиантами», «Крик совы». В 2005 году он снял телесериал «Парижане». В съемках принимал участие легендарный французский актер Пьер Ришар, а сами съемки проходили в селе Тулиновка, неподалеку от Тамбова. Примечательно, что в картине снимались футболисты московского «Спартака». Они приняли участие в смешной сцене футбольного матча со сборной «Деревни Париж», который проходил по колено в жидкой грязи. В Тамбове снимали фильм «Судьба человека», в котором Сергей Бондарчук впервые выступил в качестве режиссера. Эпизод «Прощание с семьей» снимали на железнодорожном вокзале. В сцене с беженцами в массовке участвовали местные жители. Ее снимали возле Татарского вала, где сейчас находится автовокзал «Тамбов». Съемки в городе проходили летом 1958 года, но и сейчас некоторые места, засветившиеся в картине, можно узнать.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Искатель. Хочу все знать. Первые советские космонавты строго соблюдали традицию просмотра перед полетом фильма «Белое солнце пустыни». В первую очередь они изучали основы операторской работы, так как им приходилось много снимать в космосе самостоятельно. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: The Commitments. Обязательства.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Роспотребнадзор в 2026 году обновил состав трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости. Накануне специалист дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Крайне важно, что в этом году, по рекомендации экспертов, в вакцине против гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А H1N1 пандемического 2009 года, компонент гриппа А H3N2 и компонент гриппа Б, заявила Попова. Она обратила внимание, что одновременная замена всех трех компонентов вакцины происходит крайне редко, но в текущем году такое решение было принято. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано инвестиционное соглашение о строительстве автозавода в Улан-Удэ, сообщает ТАСС. Инвестором проекта выступила группа компаний «Байкал Автотрак», с которой подписано соответствующее соглашение. Объем капиталовложений достигнет примерно 12 миллиардов рублей. В Бурятии будет создана полноценная отрасль грузового машиностроения. На новом заводе наладят выпуск грузовых автомобилей, использующих 4 типа топлива: дизель, компримированный газ, сжиженный газ и электроэнергию. Также в линейке предусмотрены электрогрузовики с высоковольтными аккумуляторами. Производство планируется запустить поэтапно. Полная мощность будет достигнута к 2036 году. И в завершении выпуска. В России научили искусственный интеллект выявлять подделку икры с точностью свыше 90%. Как показал научный обзор ученых Казанского государственного аграрного университета и Марийского госуниверситета, выявить подделку можно с помощью анализа химического состава продукта по спектрам или оценки внешнего вида икринок на фотографиях. Об этом газете «Ру» рассказали в Казанском вузе. Икра осетровых и лососевых остается одним из продуктов, которые часто пытаются фальсифицировать. Вместо настоящей икры могут использовать желатиновые смеси или выдавать более дешевый продукт за дорогой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Здравствуйте, друзья! Сегодня на повестке дня слон. Понятно, что самого животного славяне не знали, так что слово «слон» точно должно быть заимствованным. Но в западных языках есть элефант, а в тюркских – пыль. Так откуда взялся слон? По одной из самых распространенных и симпатичных версий произошла грубая ошибка. Славяне слышали от купцов и мореплавателей о сильном и диковинном звере аслане. Аслан в тюркских языках – это лев. Но славяне не встречали ни настоящего льва, ни живого слона, поэтому попросту запутались в терминах. И когда слон все-таки появился в наших краях, его стали называть асланом. Позже слово трансформировалось в современное. Кстати, если эта версия правдива, то такая ошибка существует в польском, чешском, болгарском и словацком языках. Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама. Стерлитамак – любимый и вечно молодой. Отмечаем юбилей города на фестивале «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. В Стерлитамаке – ярмарка ремесленников, гастрозона, концерты, экскурсии, мастер-классы, звездные гости и много приятных сюрпризов. Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. Организаторы проекта – администрация города и фестивальная дирекция. Фестиваль «Купец 2.0» проводится при поддержке компании «Росхим» и башкирской содовой компании «0+».
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Как ни странно, но лучше, чем воздух, звук проводит гранит. Так, если бы между людьми была сплошная гранитная стена, они бы слышали звуки на расстоянии 1 километра. В обычной жизни, в подобных условиях, звук распространяется лишь на 100 метров.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Легенд. Кыргызстан. В стародавние времена жил очень богатый хан. Его сундуки были полны золота и серебра, а овцы и лошади не поддавались счету. При этом он был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. За это люди его уважали. Несмотря на богатство, хан был несчастен, поскольку не имел детей. Это его крайне печалило. Чего только не перепробовал хан, чтобы изменить судьбу. Советовался с мудрецами, окунался в горячий аршан, совершал магические обряды, ничего не помогало. Хан сменил несколько жен, но и это не изменило ситуацию. Он не мог спать, терзаемый мыслями, что ему некого будет ласкать и баловать, что не будет у него наследника. Целыми днями он молил Всевышнего дать ему ребенка. И вот однажды хану приснился странный сон. К нему явился сам Всевышний, выслушал просьбу и сказал: «Я подарю тебе сына и дочь, но ты должен правильно их воспитать, чтобы выросли они добрыми людьми. Детей нельзя баловать, потакать им во всем. Пусть с раннего детства они займутся добрыми делами. А иначе дети превратятся в чудовищ, которые будут мучить людей». Хан проснулся счастливым и тут же пересказал сон младшей жене. Они решили, что это знак свыше, и оказались правы. Прошло установленное время, и жена родила двойню – мальчика и девочку. Их назвали Куко и Зайнеп. Родители были счастливы. От радости хан забыл совет Всевышнего и принялся безмерно баловать детей. Они жили в праздности и роскоши, ни в чем себе не отказывая и не утруждаясь делами. Прошло время. Дети выросли и превратились в злобных чудовищ. Они ссорились с родителями, угрожали, оскорбляли. Только тогда хан вспомнил завет Всевышнего, но было уже поздно. В сердцах он попросил превратить детей в птиц, чтобы они улетели как можно дальше и больше его не беспокоили. Всевышний просьбу исполнил. Куко и Зайнеп превратились в птиц и улетели в горы. С тех пор в небесах можно услышать, как одна птица кричит «Куко!», а вторая ей отвечает «Зайнеп!». Так и мечутся птахи, желая стать людьми, но историю вспять повернуть невозможно. Их голоса и сейчас можно услышать в небе над горами.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: «Хочу все знать».
1: Если бы вы могли сесть в машину и поехать вверх со скоростью 100 км в час, то уже через час оказались бы в космосе.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

Подкасты радио. А, ну понятно, понятно. Круглосуточно бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Вы когда-нибудь видели корабли в пустыне? Нет, речь идет не о верблюдах, которых называют кораблями пустыни. Есть место, где по песчаной равнине разбросаны ржавые рыболовецкие суда. Они выглядят словно декорации к фильму «Катастрофе». Необычная съемочная площадка находится возле города Муйнак, крупнейшего населенного пункта Каракалпакстана, республики в составе Узбекистана. С 17 века он был портом на Аральском море, а сейчас находится в окружении пустыни Аралкум. До 90-х годов прошлого века каждый день рыбаки уходили в море. Тогда в течение года в Арале вылавливали до 60 тысяч тонн рыбы. В городе действовали рыбоприемные пункты, работал один из крупнейших в стране рыбоконсервный комбинат. Но когда уровень воды в море упал с 50 до 30 метров, берег моря отодвинулся на сотни километров, а содержание соли в воде стало таким высоким, что рыба полностью исчезла. На северной окраине города, где раньше был порт, рыболовецкий флот встал на вечную стоянку. А море напоминают лишь ракушки в песке. Углубиться в историю Муйнака, узнать об экологической катастрофе Арала позволяет экспозиция краеведческого музея. Основу коллекции составляют предметы быта каракалпаков, населяющих эти края. Превращение голубого Аральского моря в безжизненную пустыню наглядно представлено в работах художника Рафаэля Матевосяна, который наблюдал этот процесс своими глазами. Особенно трагично гибель Арала отражена в картинах «Море ушло», «На вечном приколе» и «На мели». Главной туристической достопримечательностью Муйнака является кладбище кораблей. У бывшего причала ржавеет десяток старых баркасов и рыболовецких сейнеров. При желании можно забраться на палубу и в трюм, ржавые суда в песке. Поросшее сексаулом бывшее дно моря, завывание ветра вызывают ощущение нереальности происходящего. Осмотрев кладбище кораблей, туристы на внедорожниках отправляются на берег Аральского моря. Там еще можно услышать шепот волн, понежиться в теплой воде, полюбоваться закатом солнца.
0: Искатели планета.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Характерный запах монет – это не запах металла. Он исходит от соединений, образующихся от соприкосновения с металлом органических субстанций, например, человеческого пота. Причем, чтобы человек почувствовал этот металлический запах, достаточно очень малого количества реагентов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Иркутская область.
1: Прибайкальский национальный парк. Прибайкальский национальный парк раскинулся на побережье Байкала и вместе с ним включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Административно он находится на территории трех районов – Иркутского, Ольхонского и Слюдянского. Парк узкой полосой протянулся на 470 километров вдоль западного побережья озера от поселка Култук до мыса Кочериковского. В его состав входят такие популярные туристические места, как остров Ольхон, Ольхинское плато и восточный склон Приморского хребта. По территории парка проходит маршрут под названием «Большая Байкальская тропа». Это не просто дорожка в лесу, а довольно сложное инженерное сооружение с настилами, лестницами, ступенями, дренажем и мостиками. Тропа оборудована информационными щитами, указателями, кострищами и стоянками. Маршрут включает населенные пункты Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное, а также Святую Гору и пещеру-часовню. Местом притяжения туристов является бухта Песчаная, которую живописно обрамляют скалы Большая и Малая Колокольни. Популярность бухты обеспечил великолепный песчаный пляж и так называемые ходульные деревья, огромные сосны с оголенными корнями. Это самое теплое место на Байкале с положительной среднегодовой температурой, а значит, летом здесь можно купаться. Еще одной достопримечательностью парка является пик Черского, названный в честь выдающегося исследователя Сибири. У подножия горы раскинулось небольшое озеро Сердце. На вершину, с которой открывается великолепная панорама Байкала, может подняться любой желающий. К числу уникальных объектов Прибайкальского национального парка относится озеро Сухое. Особенность водоема в том, что оно наполняется водой только раз в 4 года и только в високосный год. Не менее уникальна пещера Охотничья с огромными залами, украшенными сталактитами. По своей красоте и размерам залов в Прибайкалье ей нет равных.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. В автомобиле «Запорожец 968М» в ногах у водителя под ковриком был спроектирован специальный лючок для зимней рыбалки. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Apple выпустила обновленную тряпочку для гаджетов. Спойлер, она подешевела. Компания Apple представила новую версию своей фирменной тряпочки, предназначенной для чистки устройств. Аксессуар Polishing Cloth появился на сайте производителя. В Apple не уточнили, что именно изменилось. Согласно изображениям салфетки, она выглядит аналогично первой версии. Точные габариты новинки не раскрываются. В описании сказано, что аксессуар выполнен из мягкого неабразивного материала. Он подходит для всех экранов Apple, в том числе с нано-покрытием. В разделе «Совместимость» указано большинство устройств компании, которые выходили за последние полтора десятилетия. Это старые и актуальные модели дисплеев, а также iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Особенностью новой тряпочки стала цена. Теперь она стоит в два раза дешевле. Для справки, стоимость прошлой версии составляла в районе 20 баксов. Первую версию салфетки Apple выпустила в 2020 году, а аксессуар вызвал немало шуток из-за высокой цены обычной на первый взгляд тряпочки. При этом блогеры и эксперты отмечали, что со своей задачей Polishing Cloth справляется отлично. Тряпочка не единственная новинка, представленная Apple. Компания также официально анонсировала компьютеры Mac Mini с M6 и M5 Pro, а также Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня поговорим про слово «силуэт». На первый взгляд кажется, что оно имеет древнегреческие корни и созвучно с именем какой-нибудь богини теней. Но на самом деле понятие силуэта появилось не так давно и связано с французским министром финансов. Итак, первая четверть 18 века. Франция из-за войны и непомерных расходов на содержание двора находится на грани банкротства. Людовик XV призывает на помощь нового генерального контролера финансов Этьена де Силуэта. Этот человек вошел в историю урезанием трат двора, новыми налогами для богатых и собственной скупостью. А еще он увлекался популярными тогда портретами в виде теней. Он придумал, как направить на человека свет, чтобы его силуэт отображался на стене наиболее четко. Тень обводили, и получалось очень достоверное изображение. Гостям забава нравилась. Но вот его финансовая политика нравилась не всем. Когда сам король отмахнулся от чиновника, то над Этьеном де Силуэтом начали подсмеиваться в открытую. Даже появилась карикатура на него, выполненная в виде теневого портрета. Позже такие художества стали называть портреты в стиле силуэта. И слово «силуэт» прочно вошло в язык.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Переходя из одного помещения в другое, многие из нас не могут вспомнить, что хотели совершить. Причиной этого является пересечение дверных проемов, которые играют роль своеобразных границ событий для нашего мозга. Эксперименты доказали, что с одним и тем же заданием люди успешнее справляются в пределах одной комнаты, чем когда конечная цель находится в другой.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Юрий Николаевич Стоянов. Юрий Стоянов родился в Одесской области в 1957 году. Его мать была заместителем директора школы, отец – гинекологом. В детстве Юрий Николаевич часто получал двойки, и однажды мама пригрозила выбросить его с балкона. На это будущий артист ответил: «Не выбрасывай, ты еще будешь мною гордиться». И оказался прав. После школы Юрий Стоянов поступил в ГИТИС, а в 1978 году, еще студентом, был приглашен в легендарный БДТ. Юрий Николаевич служил в театре 17 лет, выходил на сцену в спектаклях Георгия Товстоногова, а в свободное время сочинял песни под гитару. Это увлечение осталось с ним на всю жизнь. В 1993 году Юрий Стоянов вместе с Ильей Олейниковым создал программу «Городок». Юрий Николаевич не только играл в ней все роли, мужские и женские, но и был режиссером и сценаристом. «Городок» стал любимым шоу миллионов зрителей. 4 раза получал ТЭФИ. После смерти Олейникова в 2012 году Юрий Стоянов закрыл проект, сказав, что продолжать без друга невозможно. В кино Юрий Николаевич снимался с юности, но настоящую драматическую глубину раскрыл в фильме «12» Никиты Михалкова. За роль 6-го присяжного Юрий Стоянов получил «Золотого орла». А в последние годы актер покорил новое поколение зрителей ролью деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы». Юрий Николаевич – народный артист России. Также награжден орденами почета и Александра Невского. Он пишет книги, выпускает музыкальные альбомы, играет в театре. В 2010 году Юрий Стоянов вышел на сцену МХТ в «Женитьбе» и больше 10 лет бессменно играл Качкарева. В личной жизни Юрий Николаевич был 3 раза женат. От первого брака у него 2 сыновей, от 3-го – дочь Екатерина. Сам актер признается, его главная гордость сегодня – семья и возможность заниматься любимым делом. Юрий Стоянов продолжает удивлять зрителей новыми работами и остается одним из самых любимых артистов России.
0: Наши искатели.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Дейтару со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
2: Закрома Родины.
3: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимают новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение подключенной кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
2: Идея на миллион.
3: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первые масштабные

Инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Озон запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на

0: русской тематике. Но разве Пушкин бывал в Архангельске? Нет, не бывал. Хотя за вольнолюбивую лирику его чуть было не сослали в Архангельскую область, в город Сольвычегодск. В Архангельске живет Андрей Вещагин, потомок великого поэта в шестом поколении. Именно по этой причине в Литературном музее хранится семейный архив прямых потомков Пушкина. А в экспозиции «Пушкин в Архангельске» представлено множество книг поэта на 70 языках мира. Некоторые из них подарены государственными деятелями разных стран, включая королеву Нидерландов Беатрикс.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше,

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня узнаем, откуда пошло выражение «сбить с панталыку». Есть две версии. Самая распространенная уходит корнями в Грецию, где находится знаменитая в древности гора Пантеликон. В ней долгое время добывали мрамор, и образовалось много пещер, гротов, различных ходов. Попав туда, человек мог легко заблудиться и потеряться. Но есть и другой вариант появления фразы. Музыкальный инструмент бандуру иногда называли панталой, а мелодию, которую на ней играли, панталыкой. То есть выражение «сбить с панталыку» — это сбить музыканта с правильного хода мелодии. Перекочевавшее в народ выражение стало употребляться в значении заставить человека потерять нить разговора, забыть о чем-то важном, запутать. Надеюсь, я своим рассказом вас с панталыку не сбил. А то у меня еще много интересных историй.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Многие пассажиры самолетов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной тому служит шум полета. При высоком уровне шума еда кажется менее соленой и сладкой, но при этом более хрустящей.
3: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Сергей Рязанский – самый известный современный космонавт в нашей стране. Он дважды был на орбите, выпустил две книги фотографий Земли из космоса и множество раз рассказывал о своих полетах на публичных выступлениях. Родился Сергей в 1974 году в Москве и в юности о космосе не помышлял. Он мечтал стать биологом и успешно сдал экзамены на биофак МГУ. Через 5 лет окончил его со специальностью вирусолог-биохимик и пошел учиться дальше в аспирантуру. Там-то и начался его путь к космосу. Рязанский выбрал специальность – авиация, космическая и морская медицина. С успехом защитил диссертацию и получил звание кандидата биологических наук. Дальше научная работа и общекосмическая подготовка в отряде космонавтики. В 2007 году Сергей возглавил экипаж в наземном эксперименте под названием «Марс-500». Правда, имитация полета на Красную планету длилась всего 2 недели. Зато спустя 2 года эксперимент повторили, и длился он уже 105 дней. После проявившего себя Рязанского допустили к подготовке и получению квалификации «космонавт-испытатель». 31 декабря 2010 года его зачислили в космический отряд ЦПК имени Юрия Гагарина. Первый полет состоялся осенью 2013-го. Одной из миссий экипажа было вынести в открытый космос олимпийский факел. Факел, конечно, на орбите не горел, но именно от него позже передали пламя, которым зажигали чашу на стадионе в Сочи. Второй полет состоялся через 4 года. Сергей возглавил экипаж и стал первым в мире ученым-командиром космического корабля. Кстати, он еще и первый и пока единственный выпускник МГУ, побывавший в космосе. И неожиданно визитной карточкой Рязанского стала фотография. Из первой космической командировки он привез более 350 тысяч снимков Земли. Сначала просто делился яркими кадрами в социальных сетях, но довольно быстро на него обратили внимание издательства. Сейчас в книжных магазинах можно найти 2 альбома с его фотографиями. «Сказки звездного неба для детей» и книгу для подростков «Можно ли забить гвоздь в космосе?». И чтобы вы не искали, отвечаем. Гвоздь забить можно, только нужен специальный молоток.
0: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска больше половины россиян продолжают поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе. При этом некоторым из них удалось сохранить отношения с лучшим другом. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 23% респондентов познакомились со своим лучшим другом именно в школе. Россияне подчеркнули, что их общение с этим одноклассником продолжается на протяжении многих лет. При этом некоторые подчеркнули, что также в школе встретили свою вторую половинку. Еще 33% участников опроса поделились, что после выпуска продолжают поддерживать связь с некоторыми одноклассниками. Другие 3% респондентов не общаются со школьными приятелями на постоянной основе, однако всегда приходят на выпускные вечера. 39% россиян признались, что ни с кем не поддерживают связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Средневековый Восток известен многими дошедшими до наших дней трактатами и наставлениями, своего рода пространными сборниками лайфхаков. Не обошли восточные авторы своим вниманием и такую тему, как торговля людьми. Что удивительно, наиболее ярким из них стал известный в те времена, в XI веке, врач-христианин Ибн Бутлан. В его наставлении о покупке хорошего раба звучит добрая доля солидного опыта в работорговле. Ибн Бутлан дает краткие, но емкие прикладные характеристики рабам разных национальностей. Индианки у него плодовиты, но быстро увядают. А индусские рабы-мужчины хороши как домоправители и в ремеслах, но часто умирают от инсульта. Натура чернокожих женщин – танец и отбивание такта. А еще у них белые и чистые от природы зубы. Тюрчанки всем хороши и в хозяйстве, и в деторождении, но расточительны и ненадежны. Таких характеристик, эмоциональных и, скажем, хозяйственных свойств в этой книжке обильно. Также многочисленные описания разного рода косметических ухищрений работорговцев. Приведем текст дословно. «Они одевают белых девушек в темные и розовые одежды, чернокожих в красные и желтые, подражая природе, которая при сочетании оттенков цвета воздействует на человека своими контрастами». Ну чем не современная реклама от кутюр?
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Насакана конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Общая протяженность всех кровеносных сосудов организма человека около 100 тысяч километров. Напомним, между Нью-Йорком и Москвой расстояние составляет всего лишь 7500 километров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: В сувенирных магазинах Архангельска можно увидеть забавные керамические фигурки. Медведи в русских национальных костюмах, веселые мужички с балалайками, пляшущие красавицы в нарядных платьях. Есть жанровые сценки. Сюжет из легендарной сказки про репку, семейное чаепитие с самоваром, торговец лаптями на ярмарке. От фигурок так и веет добротой. Они яркие, красочные, изящные. Это знаменитая каргопольская игрушка. Необычный художественный промысел зародился в 30-е годы прошлого века в деревнях Каргопольского района. Но не только игрушками знаменит Каргополь, который является ровесником Москвы. Долгая история оставила немало материальных вех. Город с населением в 10 тысяч человек находится на юго-западе Архангельской области. Его природным украшением является река Онега. В черте города ее ширина превышает 300 метров. На берегу находится большинство исторических достопримечательностей. Каргополь называют городом-музеем, поскольку на его территории разместилось около 200 памятников деревянной архитектуры и каменного зодчества. Украшением являются действующие храмы и монастыри. Только в ансамбль соборной площади входит 3 храма, самый старый из которых возведен в 16 веке. Еще 3 храма высятся на Красноармейской площади, образуя второй православный центр. Туристы непременно посещают музейный дворик, где сосредоточено более десятка старинных построек. Посетителей привлекают разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. Здесь, к примеру, можно научиться искусству нитяной мозаики, мастерить куклы-обереги и плести кушаки. В городе сохранилось несколько купеческих особняков. В одном из них действует Центр народных ремесел, где обучают плетению из бересты, ткачеству, изготовлению тряпичных кукол. В городе работает цех глиняной игрушки. Продукцию мастеров-надомников продают в местном сувенирном магазине. Без покупок отсюда еще никто не уезжал. Забавная вещица станет доброй памятью о посещении древнего русского городка.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Стерлитамак – любимый и вечно молодой. Отмечаем юбилей города на фестивале «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. В Стерлитамаке – ярмарка ремесленников, гастрозона, концерты, экскурсии, мастер-классы, звездные гости и много приятных сюрпризов. Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. Организаторы проекта – администрация города и фестивальная дирекция. Фестиваль «Купец 2.0» проводится при поддержке компании «Росхим» и башкирской содовой компании «0+».
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Расскажу сегодня, почему игра не стоит свеч. Что это за мерило ценности такое? В 19 веке одним из распространенных мужских увлечений была игра в карты. Играли, понятное дело, по вечерам и ночам. Чтобы осветить помещение и партии состоялись, игроки приносили с собой свечи, либо специально оплачивали их в игорных домах. В случае, когда выигрыш был настолько мал, что не покрывал стоимость свечи, говорили: «игра не стоит свеч». Так и родился фразеологизм, который означает, что предложение невыгодно, а затраченные усилия не стоят результата. И, кстати, если произносить его в соответствии с современными нормами русского языка, то игра не будет стоить свечей. Но так как выражение имеет устоявшуюся форму, то ошибки в старом окончании нет.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, райстрой, заказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Знаменитая на весь мир игра «Дартс» появилась благодаря дождю. Во время соревнований лучников пошел ливень, и те, как водится, пошли коротать время в пивную. Там, за бокалом другим, им пришла в голову мысль метать укороченные стрелы в висящую на стене мишень.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Тамбове на 101.4 FM.
1: На гербе Тамбова изображены ули и пчелы. Это вызывает пасторальные ассоциации. Чудятся зеленые луга, колосящиеся поля и цветущие сады. Это действительно так. Тамбовщина лидирует по производству сельскохозяйственной продукции. Однако символика герба имеет более глубокий смысл. Пчела символизирует трудолюбие и усердие. Это прежде всего относится к людям. Поражает большое количество выдающихся личностей, которые родились в Тамбове и проявили себя в самых разных областях человеческой деятельности. На улице Набережной можно увидеть роскошный особняк, напоминающий старинный замок с приусадебным парком и фонтанами. Дворец, сочетающий стили барокко, классицизма и модерна, был построен в начале 20 века по заказу фабриканта Михаила Асеева, который всю свою жизнь посвятил предпринимательству и благотворительности. Асеев курировал детские приюты, был попечителем гимназии, членом правления Тамбовского отделения Императорского музыкального общества. Сейчас в особняке размещается музейный комплекс. В Тамбовской губернии родился электротехник Александр Ладыгин. Он является одним из изобретателей лампы накаливания, которой все прогрессивное человечество пользовалось уже более 100 лет. Александр с детства хотел стать военным, окончил кадетский корпус и юнкерское училище. Выйдя в отставку, он переехал в Санкт-Петербург, где занялся изобретением электролета и водолазного аппарата. Параллельно проводил опыты с лампами накаливания, которые завершились успехом. Памятью об изобретателе служит комната-музей Ладыгина на Тамбовском заводе «Комсомолец». И, конечно, невозможно не упомянуть крупнейшего математика 20 века Андрея Колмогорова, уроженца Тамбова. Он является одним из основоположников теории вероятности. Колмогоров имеет огромные заслуги в геометрии, топологии, классической механике и других дисциплинах. Памятник ученому установлен на Комсомольской площади, напротив учебного корпуса Тамбовского государственного университета.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Neck. Реальность кусается.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Девочки смеются.
1: Правила искателей. Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Исаак Ньютон, физик, для радио «Искатель».

0: Искатели. Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных-то болей. Нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Может, здесь, может, там.
0: Радиоискатель. Хочу все знать. Жители древнего Вавилона придавали огромное значение бороде. Почти на всех дошедших до нас рисунках люди изображены с густой растительностью на лице. Даже одной из самых страшных клятв в первом мегаполисе была клятва бородой. Для ухода за ней вавилонские мужчины использовали специальное средство, в состав которого входили животные жиры и растительные компоненты. По сути, это был первый крем для бритья, созданный за пару тысячелетий до нашего времени. Хочу все знать. Радиоискатель.

искатель. Хочу все знать. В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. Граница. Таежный роман.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Телевизор – это сегодня главное зло. И неважно, в какой части света он работает. Константин Хабенский. Для «Радиоискатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Свою знаменитую божественную комедию Данте назвал просто «Комедия». Божественной она стала благодаря автору Декамерона Джованни Боккаччо уже после смерти Данте.
0: «Хочу все знать».
1: Радио «Искатель».

Одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме в качестве наказания за отцеубийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой коружке

Правила искателей. Терпеть боль так же легко, как и дышать. Николай Валуев для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. В конце X века Дании и Норвегии правил король Харальд Синезубый. Свое прозвище он получил из-за темного цвета эмали. Харальд известен тем, что объединил враждовавшие датские племена в единое королевство, а спустя несколько столетий в его честь назвали новую технологию беспроводной связи Bluetooth, то есть «голубой зуб». Технически она занимается объединением протоколов связи в универсальный стандарт. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Вахтанг Кикабидзе. Мимино.
2: Эрамам хэрэпс.

Искатель. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Чтобы стать справедливым, нужно для начала быть добрым. А это значит понять, что все люди ошибаются.
2: Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.

Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

вот пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

Свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Главный дар, данный человеку, — это детство. Я чувствую, что детство до сих пор дает мне что-то. В детстве живут одним днем. Только он длиннее. Сергей Сильянов на радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. Сергей Королёв. Для радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самый крупный вертолет в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей. Люди делятся на тех, на кого можно положиться, и на тех, на кого нужно положить. Михаил Жванецкий для «Радиоискатель».
1: В тот вечер я не пил, не пел, я на ней...

ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держи,

Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: «Берегись!» Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно. За 8 бед один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Разлука мигом пронеслась.

stupid.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?